0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Накануне Дня России в торжественной обстановке министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Владимир Нефедов провел церемонию вручения первых паспортов юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста. Нефедов обратился к ребятам с речью, в которой акцентировал внимание на значимости паспорта как символа гражданской зрелости и причастности к большой стране. Были затронуты темы патриотизма, гражданского долга и ответственности, которые, безусловно, являются неотъемлемыми частями формирования личности молодого гражданина. В Урупском районе в отношении 43-летнего жителя поселка Медногорский возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего препарата в крупном размере. Факт был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Установлено, что подозреваемый с июня прошлого года по апрель текущего в Медногорском сбывал местной жительнице рецептурный лекарственный препарат. Изъято 369 капсул с сильнодействующим веществом массой более 140 граммов. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли преступление 20-летней давности. В сентябре 2006 года в парке «Зеленый остров» в Черкесске злоумышленник вместе с двумя другими мужчинами совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней местной жительницы. Тогда с места преступления были изъяты биологические следы, оставленные преступниками. Однако на тот момент установить личности и задержать виновных не представлялось возможным. В 2016 году удалось сузить круг подозреваемых, были проведены мероприятия с участием потерпевшей, что позволило идентифицировать причастного к преступлению. Уголовное дело, возбужденное по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении одного из фигурантов, было выведено в отдельное производство и направлено в суд, по итогам рассмотрения которого был вынесен обвинительный приговор. Недавно в результате дальнейшей кропотливой работы удалось установить личность второго подозреваемого. Это мужчина 1986 года рождения. Ключевую роль в этом сыграла проведенная ДНК-экспертиза. Кроме того, сотрудники полиции установили личность третьего соучастника преступления. Стало известно, что он скончался. Оперативники отделения по борьбе с IT-преступлениями Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии в отношении трех граждан выявили дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Ранее сообщалось, 25-летний безработный житель Дагестана стал инициатором и организатором преступной схемы, в которую он вовлек двух знакомых из Карачаева-Черкесии в возрасте 20 и 26 лет. Начиная с сентября прошлого года, группа искала людей, готовых продать оформленные на их имя банковские карты с доступом к счетам. Один из участников получал у продавцов пин-коды и паспортные данные, которые затем передавал своему сообщнику. Тот активировал дистанционное банковское обслуживание, используя чужой номер телефона. Полученные данные для удаленного доступа передавались главарю группы и впоследствии применялись неизвестными лицами в противоправных целях. На днях были задокументированы еще два аналогичных преступления, возбуждены уголовные дела. В Черкесске четверых подростков доставили в полицию за нарушение общественного порядка. 14 июня четверо юношей в возрасте от 12 до 14 лет из хулиганских побуждений подложили зажженную петарду в бетонную мусорную урну возле дома номер 62 по проспекту Ленина в Черкесске. По кадрам камер видеонаблюдения личности нарушителей были оперативно установлены. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В минувшие выходные для членов семей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, получивших военную травму, была организована поездка в Кисловодский государственный цирк на новую программу «Итальянский цирк. Слоны и тигры». Для более чем 30 детей в возрасте от 5 до 14 лет этот день стал настоящим праздником. Они посмотрели красочную цирковую программу, был организован комплексный обед и прогулка по курорту. Информация предоставлена Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613-95-44.

0: «Маяки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночи плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбай ночи плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф – напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев

был и Айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной ногайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-55-10.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предъявили несерьезное отношение к браку.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 6.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: В Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбай ночью плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Говорю, сгребать не нужен. Вот результат.
2: В Учкикене 9:00.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

0: 104.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбай ночью плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
1: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: смотрел прямо в лицо. Ныне ноль желания жить, не парочку лет, а минимум 30.
1: Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено.
0: Я сделал себя чем-то.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Реклама на 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: «Маяки-5».
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Карачаевске полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз, от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: «Маяки 5». Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: «Дискотеки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: и 5. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

0: проходит монотонно. Слова скопились в горле кома.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

0: понравилось. Такая ранняя вода на планете, чтобы понравиться.
1: Реклама на 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Я люблю тебя.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке-шай, сваренный из кирпичного чая шабар-шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык-шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: точки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Накануне Дня России в торжественной обстановке министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике генерал-майор полиции Владимир Нефедов провел церемонию вручения первых паспортов юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста. Нефедов обратился к ребятам с речью, в которой акцентировал внимание на значимости паспорта как символа гражданской зрелости и причастности к большой стране. Были затронуты темы патриотизма, гражданского долга и ответственности, которые, безусловно, являются неотъемлемыми частями формирования личности молодого гражданина. В Урупском районе в отношении 43-летнего жителя поселка Медногорский возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего препарата в крупном размере. Факт был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Установлено, что подозреваемый с июня прошлого года по апрель текущего в Медногорском сбывал местной жительнице рецептурный лекарственный препарат. Изъято 369 капсул с сильнодействующим веществом массой более 140 граммов. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли преступление 20-летней давности. В сентябре 2006 года в парке «Зеленый остров» в Черкеске злоумышленник вместе с двумя другими мужчинами совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней местной жительницы. Тогда с места преступления были изъяты биологические следы, оставленные преступниками. Однако на тот момент установить личности и задержать виновных не представлялось возможным. В 2016 году удалось сузить круг подозреваемых, были проведены мероприятия с участием потерпевшей, что позволило идентифицировать причастного к преступлению. Уголовное дело, возбужденное по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении одного из фигурантов, было выведено в отдельное производство и направлено в суд, по итогам рассмотрения которого был вынесен обвинительный приговор. Недавно в результате дальнейшей кропотливой работы удалось установить личность второго подозреваемого. Это мужчина 1986 года рождения. Ключевую роль в этом сыграла проведенная ДНК-экспертиза. Кроме того, сотрудники полиции установили личность третьего соучастника преступления. Стало известно, что он скончался. Оперативники отделения по борьбе с IT-преступлениями Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии в отношении трех граждан выявили дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Ранее сообщалось, 25-летний безработный житель Дагестана стал инициатором и организатором преступной схемы, в которую он вовлек двух знакомых из Карачаева-Черкесии в возрасте 20 и 26 лет. Начиная с сентября прошлого года, группа искала людей, готовых продать оформленные на их имя банковские карты с доступом к счетам. Один из участников получал у продавцов пин-коды и паспортные данные, которые затем передавал своему сообщнику. Тот активировал дистанционное банковское обслуживание, используя чужой номер телефона. Полученные данные для удаленного доступа передавались главарю группы и впоследствии применялись неизвестными лицами в противоправных целях. На днях были задокументированы еще два аналогичных преступления, возбуждены уголовные дела. В Черкесске четверых подростков доставили в полицию за нарушение общественного порядка. 14 июня четверо юношей в возрасте от 12 до 14 лет из хулиганских побуждений подложили зажженную петарду в бетонную мусорную урну возле дома номер 62 по проспекту Ленина в Черкесске. По кадрам камер видеонаблюдения личности нарушителей были оперативно установлены. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В минувшие выходные для членов семей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, получивших военную травму, была организована поездка в Кисловодский государственный цирк на новую программу «Итальянский цирк. Слоны и тигры». Для более чем 30 детей в возрасте от 5 до 14 лет этот день стал настоящим праздником. Они посмотрели красочную цирковую программу, был организован комплексный обед и прогулка по курорту. Информация предоставлена Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

станем и ближе к ним станем. Станем, пока с нами рядом.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

0: 104.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Тиберде, 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: любить меня.
1: Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбай ночью плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

put your blame on me. В Домбае 6 вечера.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
2: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночи плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбай ночи плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Карачаево-Черкесске, 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый эко-маршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Вести 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь в нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
7: 265 888.

latest hit to the wisdom of old.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Сказки 5».
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Виноградной, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Сказки 5».
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени – касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке-шай, сваренный из кирпичного чая шабар-шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык-шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 21 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 24, облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9, днем до плюс 19. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Архызе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Темрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый эко-маршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: навсегда.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

украдкой плачу. Я так скучаю, я хочу твое тепло, но все иначе.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: Ах, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Домбае 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.